светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

Ну что, друзья, вот и наступил долгожданный, а главное, всеми любимый понедельник. И если вы с этим не согласны, то правильно сделали, что настроили свой приемник на волну 106 FM, поскольку уверен, ваше мнение скоро кардинально изменится. Доброе утро, друзья, вы слушаете Радио Окей в студии музыкальных программ Дмитрий Давыдов. Сегодня, как я уже сказал, понедельник, 18 мая. За окном совсем светло, я даже свет в студии не включал. Ну а в нашем эфире, как обычно, звучит музыка, которая поможет начать вам этот день легко и приятно. Аксвелл, Себастьян Ингроссо, Хана, Виктор Цой, группа Ума Турман, группа Градусы, Супер Жорик, Эва Макс, Мот и Валерий Меладзе и другие исполнители прозвучат для вас уже совсем скоро. Всем отличного настроения, начать этот день и эту рабочую неделю с позитивным настроем, с правильной ноги сегодня встать. Пусть все у вас обязательно получается и настроение будет на высоте.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Цой вместе с проектом Филат ФКРС и песней «Остаться с тобой» на волнах Радио Кей, песня, которую, я уверен, может подпевать практически каждый житель нашего города. 7:20 в Уральске, ну а сейчас, друзья, пришло время поговорить о погоде, тем более, что наконец-то она стала по-настоящему комфортной. Еще нет особой жары, но уже и не холодно по утрам. Прямо сейчас столбики термометров находятся на отметке в плюс 17 градусов, долго они на месте задерживаться не намерены и уже скоро начнут расти, стремительно дойдя в пике до плюс 31 градуса. День в целом ожидается ветреным, под вечер набегут тучки, но осадков вроде бы быть не должно. Завтра погода сохранится в похожем ключе, это касается и ветра. Ну и в целом никаких сюрпризов быть не должно, ничего такого не планируется, поэтому желаю всем попутного ветра и исполнения ваших больших и маленьких желаний.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Дмитрий Колдун поделился с нами своими планами на ближайшую ночь, 7 часов 33 минуты в Уральске. Ну а сейчас, друзья, новость, которая тоже, возможно, внесет некоторые коррективы в планы вашего сегодняшнего дня. Ведь сегодня, 18 мая, во всем мире празднуется День любителей истории и культуры. Сегодня Международный день музеев. Еще будучи школьниками, нас часто возили в различного рода музеи города. Правда, тогда, в силу малых лет, созерцание черепков и прочих инсталляций особого восторга не вызывало, и ходили мы туда, по большому счету, ради прогула занятий. Другое дело, наши дни, когда все мы уже стали гораздо более осознанны, музеи становятся настоящими порталами в прошлое. И в этом плане нам с вами, жителям города Уральск, повезло, пожалуй, больше всех. Ведь сам город практически является музеем под открытым небом, если, конечно, знать, куда смотреть. Сегодня есть отличный повод вспомнить, когда вы в последний раз посещали музей и, наконец-то, отправиться в один из них самостоятельно или с близкими людьми. Тем более, что сегодня, в связи с праздником, в городе ожидается обширная музейная программа. Во-первых, друзья, наш с вами дорогой краеведческий музей сегодня будет принимать посетителей аж до самого позднего вечера. Его двери будут открыты до 22:00, так что сегодня вы сможете заглянуть туда даже после работы. Причем, что важно, вход для посетителей будет бесплатным. В 10:30 стартует экскурсия «Уральск под открытым небом». Это такая познавательная экскурсия по историческому центру для тех, кто хочет по-новому взглянуть на архитектуру города. В 11 часов состоится детское мероприятие «Древняя игрушка. Источник воспитания», где вам предложат отложить в сторону смартфоны и познакомиться с экспонатами и национальными играми. Ровно в 16:00 пройдет мастер-класс по плетению кольчуги. А вот это уже интересно. Обучению ювелирному искусству и плетению баскура. Так что, если всегда хотели научиться плести кольчугу, то добро пожаловать. В 20:00 состоится концерт «Священная обитель, сохранившая голос веков». Кульминация дня и презентация загадочной выставки «Тайный экспонат». Также в течение дня на территории краеведческого музея будет работать выставка «Продажа изделий ручной работы». Так что добро пожаловать в краеведческий музей по адресу Нурсултана Назарбаева, 184. Время работы с 10 до 22:00. Вход, я повторюсь, свободный. И это случится только сегодня. Вот такая интересная новость, друзья. Если будет минутка, обеденный перерыв, возможно, я думаю, стоит заглянуть. Во-первых, тем, кто давно там не был, возможно, освежить в памяти историю нашего родного края. Прямо сейчас зажигательная композиция в исполнении Супер Жорика под названием «Золото» звучит на волнах радио «Окей».

Женщины, лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу я, помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

Группа «Градусы» с песней «Вали, гуляй» на волнах радио «Хи». И действительно, друзья, мне кажется, пришла пора немножечко встать со своего кресла, пойти размяться, найти, налить чайку и посмотреть, как мои коллеги спешат на работу прямо в эти минуты. Друзья, я надеюсь, что вы тоже сегодня проснулись абсолютно вовремя, не проспали и собираетесь на работу без спешки. Ну а прямо сейчас, друзья, пришло время для нашей постоянной рубрики. Да, друзья, все мы его любим, помним, знаем и, конечно же, ждем его музыкальных заявок, по которым уже можно сверять часы. Сегодня Михаил решил обойтись без лишних слов. Во всяком случае, композиция, которую он заказал в эфире, не несет, по его уверениям, ни единого слова в своем составе. Композиция называется «Crystallize». Не знаю, слышали вы ее или нет, лично мне она знакома, любима, хотя давно, честно говоря, я ее уже не слышал. Так что, друзья, предлагаю познакомиться с ней вместе с вами. Ну и, друзья, конечно же, не прощаюсь с вами. Это лишь завершение первого музыкального часа. Впереди все самое интересное. Поэтому обязательно оставайтесь на волне нашего города и хорошего вам настроения.

друзья, очень надеюсь, что не накликаем осадков с этой детской песенкой в исполнении группы «Непоседы». «Виноватая тучка» называется. Композиция прозвучала она для самых юных слушателей «Радио Ки» по просьбе нашего постоянного слушателя Александра, а если быть точнее, то его дочери Дашеньки. Так что, ну, практически рубрика «Песни для Дашеньки» зарождается в нашем эфире на ваших глазах. Всем доброе утро, друзья, приветствую всех, кто не спит и настроен на волну нашего города. Сегодня понедельник, 18 мая. Время брать себя в руки и нести на любимую работу. Ну а чтобы двигаться было проще и приятнее, конечно же, музыка звучит в нашем эфире. Моды, группа Viagra, Philatelic Eras, Полина Гагарина, 21 Pilots, Тина Тернер, Бон Джови, Робин Шульц, Marshmello и Jonas Brothers, группа «Руки вверх» и Юлианна Караулова прозвучат специально для вас уже совсем скоро. 8-771-202-1006 это номер нашей студии, на который я, как и всегда, принимаю ваши сообщения через мессенджер WhatsApp, ваши музыкальные заявки, которые вы можете присылать прямо ко мне в студию, которые я стараюсь исполнять как можно скорее, ну и, конечно же, приветы и поздравления, которые прозвучат точно по расписанию, как и полагается, в 9 часов и 30 минут в рамках нашей постоянной рубрики «Кто сегодня молодец?». Так что, если у кого-то из ваших родных, близких, друзей есть поводы для приятных пожеланий, обязательно воспользуйтесь этой возможностью и пришлите пару теплых предложений для того, чтобы сделать приятное своим родным и близким. Ну а прямо сейчас Мот и Виагра с песней «Кислород» продолжает нашу музыкальную программу.

Группа «Виагра» с песней «Кислород» прозвучали на волнах Радио Кей 8 часов и 7 минут в городе Уральск. Ну что, друзья, продолжаю я исполнять музыкальные заявки, которые вы, друзья, присылаете на номер студии 8-771-202-1006. И на этот раз наш постоянный слушатель, которого зовут Максат, и которого все вы наверняка прекрасно знаете по регулярным победам в нашей игре, которая называется «Керамире», прислал свое музыкальное пожелание на номер 8-771-202-1006. На этот раз Максат пожелал услышать композицию под названием «If Tomorrow Never Comes» в исполнении Ронана Китинга. Песня достаточно красивая, меланхоличная, но уверен, многим из вас придется по вкусу. Так что прямо сейчас специально для Максата и всех жителей нашего города звучит это красивое музыкальное произведение.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

такая громкая песня в исполнении проекта Фила от ФКРС прозвучала в нашем эфире. 8:20 в Уральске. Друзья, всем, кто страстно влюблен в рыбную ловлю, в эти дни находится в режиме томительного ожидания. Ведь прямо сейчас в нашей области действует полный запрет на рыбалку. Даже на удочку, даже одну рыбку, ничего нельзя. Так что даже не думайте подходить к реке со снастями. Но даже в тех местах нашей планеты, где законодательный запрет в эти дни, казалось бы, не действует, знак о том, что пора бы сматывать удочки, может прийти свыше. В штате Техас 19-летнего рыбака по имени Хантер Уайч ударила молния прямо во время рыбалки. Уайч рассказал, что отправился на рыбалку вместе с матерью, закинул удочки в реку, он удобно прислонился к дереву и начал процесс медитативного наблюдения за поплавком. Как вдруг, откуда ни возьмись, сверкнула молния и ударила прямо в дерево, к которому стоял прислонившись Хантер. По словам юноши, он потерял сознание, а очнувшись, увидел мать и других людей, стоящих прямо над ним. Рыбаку удалось пережить удар молнии, после него он не мог шевелить ногами и получил некоторые ожоги. Заряд природного электричества ударил Уайча в живот и прошел вниз по правой ноге. Кроме того, молния, которая попутно разнесла часть дерева в щепки, также нанесла незначительные травмы юноше. Он отметил, что у него под кожей до сих пор остались занозы. Сам Уайч сказал, что он, наверное, самый везучий человек на Земле. Проведя всего 10 часов в больнице, он полностью восстановился и был отпущен домой с минимальными рекомендациями. И если вы, друзья, вдруг подумали, что после всего произошедшего парень решил больше никогда не брать в руки удочку, то вы глубоко ошибаетесь. Уже на следующий день он снова был у реки, чтобы продолжить свое любимое дело. Ну что ж, друзья, настойчивости этого парня можно только позавидовать. Желаю и вам сегодня обязательно достигать своих целей, тем более, что грозы на горизонте в нашем регионе сегодня, ну, точно не ожидается.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Все верно, друзья. 8.32 в Уральске, а значит, пришло время для нашей регулярной игры под названием «Керамеры», в которой мы с моими коллегами каждый день загадываем для вас самые каверзные музыкальные загадки, а вы, друзья, эти самые загадки разгадываете в борьбе за призы этого месяца. Я напомню, что по итогам мая мы разыгрываем подарки от художницы, которая живет в поселке Федоровка. Ее зовут Нурия Абдолова, и ее картины известны не только в нашей области, но и даже далеко за пределами нашей страны. Нурия была гостем нашего проекта под названием «Знай наших», презентовала себя, показывала все, что она умеет в плане художества, и оставила нам приятные подарочки, которые мы с удовольствием вручим кого-то из вас, друзья. В комплект входит футболка размера XXL, налезет решительно всем, с принтом, который красуется на груди этой футболки и будет красоваться на груди нашего победителя. Принт в виде картины самой Нурии, а также, друзья, ежедневник, который поможет вам не забыть о важных делах в суматохе очередного дня, также с принтом в виде картины, которую нарисовал Нурия Абдолова. Все это достанется тому, кто на протяжении месяца мая одержит наибольшее количество побед в нашей игре. Мы внимательно записываем каждого победителя, даты, имена, номера телефонов, все фиксируем, чтобы ничего не перепутать. И с огромным удовольствием уже в первых числах июня вручим этот набор подарков тому, кто одержит наибольшее количество побед. Правила нашей игры также остаются неизменными и все так же просты. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент достаточно популярной композиции, за одним лишь исключением. Прозвучит он, друзья, в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача — угадать песню, которая скрывается за всеми этими звуками, и первым дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006. Дозвониться, представиться и попробовать назвать ваш вариант ответа. Если вы будете абсолютно правы, то в вашу честь прозвучат аплодисменты. Ну и, конечно, вы получите возможность передать приветы и поздравления вашим родным и близким. Я напомню, что в качестве варианта ответа я принимаю название песни, либо какие-то характерные слова или строчки, которые в ней звучат. Мне важно, чтобы вы именно песню угадали. 8-771-202-1006 — это номер, на который нужно звонить. У меня все готово, все подключено. Песня сегодня в качестве загадки прозвучит достаточно популярная. Все потому, что на календаре понедельник. Считается, что это день тяжелый, но я с этим категорически не согласен. Поэтому и песни на понедельник стараюсь брать полегче. Но, тем не менее, песня на иностранном языке. Поэтому делайте приемники погромче и давайте слушать музыкальную загадку.

0: знаю, как вам, друзья, на мой взгляд, звучит предельно узнаваемо, поэтому, если вы тоже угадали какие-то знакомые нотки, обязательно звоните в студию по номеру 8-771-202-1006. И звонок в нашей студии уже есть, и я даже знаю, кто у нас на связи. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро, Максат, как ваши дела?
1: Доброе, хорошо.
0: Так, не буду тянуть кота за хвост, давайте скорее разгадывать песню. Что только что прозвучало?
1: Я даже не знаю, кто поет песню, там рам-пам-пам-пам, рам-пам-пам.
0: А, это абсолютно верный ответ. Вот ваши заслуженные аплодисменты. Именно так она и называется. Исполняет ее Минелли.
1: Рам-пам-пам, рам-пам-пам.
0: Все верно.
1: Минелли поет, Минелли, точно. Минелли.
0: Все верно, Максат. Поэтому, зная ваше сложное положение на работе, давайте скорее передавайте приветы и поздравления, пока есть возможность.
1: Как обычно, всем всему Уральску. Коллективу радио. Окей. Кто меня слышит? Всем, кто меня узнал. Как обычно.
0: Спасибо вам огромное, Максат. Желаю вам отличной работы. Звоните к нам впредь, угадывайте и побеждайте.
1: Будем стараться.
0: Ну что же, вот и разгадали песенку. Надо сказать, что Максат был не единственным, кто пытался дозвониться. Еще Аяжан пыталась набрать заветные цифры, но, к сожалению, была не так быстра, как Максат сегодня. Поэтому, Аяжан, вы звоните скорее и не тяните, не тяните, потому что желающих много, песенки простые разгадываем. Ну и, конечно же, претендентов на главный приз в этом месяце у нас тоже предостаточно. Так что давайте слушать песню, которая только что принесла победу нашему постоянному слушателю Максату, за что ему огромное спасибо. Ну и, конечно же, оставайтесь на волне нашего города.

Громкий хит в исполнении Минелли под названием «Рам-пам-пам» прозвучал на волнах Радио Кей 8.41 в Уральске. Ну а сейчас, друзья, пришло время исполнить еще одну музыкальную заявку, которую на номер 8-771-202-1006 прислал наш постоянный слушатель Дмитрий. Сегодня он пожелал услышать композицию в исполнении группы Animal Jazz. Вопреки названию группы, конечно же, джазом в музыкальном багаже этой группы и не пахнет. Скорее, она исполняет рок-музыку, хотя и не слишком тяжелую, так скажем, поп-рок. Песня называется «Бессимптомно». Такая, знаете ли, драматическая композиция, которую, я уверен, придется по вкусу многим поклонникам группы Animal Jazz, которая в былые времена была достаточно громкая и звучала отовсюду. Сегодня, к сожалению, то ли спадает накал выпуска песен у этой группы, то ли сместился фокус внимания на какие-то другие музыкальные коллективы, но тем не менее я предлагаю вам освежить с памяти голоса музыкантов и, конечно же, послушать эту композицию вместе со мной. Группа Animal Jazz с песней «Бессимптомы» звучит на волнах Радио Кей прямо сейчас.

группа «Руки вверх» с песней «Девочка не спит» на волнах радио Кей. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что девочки и мальчики из числа слушателей нашей радиостанции тоже уже не спят и активно приступили к своим важным делам. А 8 часов 51 минута в городе Уральск. Очередной музыкальный час стремительно завершается. Впереди вас ждет зажигательная композиция под названием «Бигуди», которую исполняет Женис, а также Полин Гагарин прозвучит в финале этого музыкального отрезка. Ну а я с вами, друзья, как всегда, не прощаюсь. Впереди еще много хорошей музыки, ну и, конечно же, самый главный, самый кульминационный музыкальный час нашего эфира, в котором наконец-то прозвучат приветы и поздравления, которые вы, друзья, присылаете на номер студии 8 771 202 1006. Ну а если вы этого еще не сделали, еще не написали пару теплых пожеланий в адрес ваших близких, тем более что если они этого сегодня явно заслуживают, то поторопитесь, друзья, все ваши теплые пожелания обязательно прозвучат в нашем эфире ровно в 9 часов и 30 минут по местному времени. Так что я с вами не прощаюсь и жду ваших теплых

Третий музыкальный час нашего эфира открыла композиция под названием «Demons» в исполнении группы Imagine Dragons. Доброе утро, друзья! Приветствую вас на волнах Радио Кей. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня понедельник, 18 мая. Замечательный солнечный день, хоть и немного ветреный, ждет нас впереди. Ну а для того, чтобы он стал еще лучше, хорошая музыка звучит специально для вас. Группа «Европа», группа «Кино», Робин Шульц, диджей Манбек, Адлер Коцбек, Кэти Перри, Two Colors, Black Eyed Peas, Five to Family, ATB, Purple Disco Machine, а также Мод вместе с Артик Асти ждут вас впереди. 8-771-202-1006 — это номер нашей студии, на который я все так же принимаю ваши сообщения через мессенджер WhatsApp. Вы можете присылать ваши музыкальные заявки, которые я стараюсь исполнять незамедлительно. Ну и, конечно же, приветы и поздравления, до которых осталось рукой подать ровно в 9 часов и 30 минут. Все ваши теплые пожелания в адрес ваших родных, близких, друзей, коллег обязательно прозвучат во всеуслышание на волнах нашей радиостанции. Поэтому, друзья, если у кого-то из ваших знакомых есть повод для того, чтобы их поздравить, то смело шлите ваши теплые пожелания ко мне в студию и будьте уверены, что уже совсем скоро я их обязательно озвучу. Ну а прямо сейчас группа «Европа» с композицией «The Final Countdown» звучит в нашем эфире.

Вот такая зажигательная композиция в исполнении целой плеяды диджеев и музыкантов прозвучала в нашем эфире. 9 часов 18 минут в Уральске. Друзья, продолжаем разговор о рыбалке. Рыбалка для многих мужчин, да и женщин тоже, это не сколько про саму рыбу, сколько про возможность побыть наедине с собой вдали от шумной городской суеты. Но все мы прекрасно понимаем, что различные обстоятельства в нашей жизни в виде запрета, например, который действует прямо сейчас, да и просто отсутствие свободного времени, порой просто не дают нам шанса на отдых на природе. Но оказывается, даже в плотном рабочем графике можно найти время на рыбалку. Это доказывает Джесси Миллер, который работает водителем-экспедитором. И как-то раз по дороге на работу он решил потратить буквально 15 минут своего времени на любимую рыбалочку. Закинул удочку в реку и практически сразу подцепил рыбину, известную как краппи. Борьба была недолгой, хотя в какой-то момент Джесси даже чуть не упустил свой улов, ведь он не ожидал, что рыба будет настолько крупная. Когда же рыбак разглядел своего краппи, он понял, что вполне может побить рекорд штата Огайо, где он и проживает. Правда, для этого ему потребовалось уже основательно отложить дела и ехать на местный рыбный рынок, чтобы взвесить его улов, который, кстати, потянул на 1 килограмм и 930 грамм, и получить подписи свидетелей взвешивания. Вот только выяснилось неладное, что оказывается, в штате Огайо живут белые и черные краппи, а улов нашего героя к ним не относится, потому что он гибрид. Но Джесси все равно может радоваться, ведь для его рыбного краппи завели даже специальную отдельную категорию, и у его улов стал первым гибридным рекордом штата Огайо. Вот все-таки интересно, насколько разнообразен подводный мир в разных уголках нашего мира. Это мы с вами привыкли к тому, что у нас тут в реках ожидают, обитают кто? Ну, карасики, щуки, окуни, а тут какой-то краппи. Зато сам Джесси со всей ответственностью может рассказывать друзьям историю о том, как он поймал вот такую вот рыбину, и при этом даже ни разу не соврать.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: Ну что, друзья, ровно 9.30 в Уральске, а это время для того, чтобы озвучить приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006. Салем, Уральск, пишет нам Альфия. Хочу поздравить свою дорогую маму Гульнару с днем рождения. Мамочка, желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и чтобы на твоем лице всегда была улыбка. Спасибо тебе за твою бесконечную заботу и самые вкусные баурсаки в мире. Мы тебя очень сильно любим. Вечером приедем всей семьей поздравлять. Алихан поздравляет своего друга Берега с тем, что он наконец сегодня открыл сезон купания. Брат, ты у нас самый смелый, вода ведь еще прохладная, но закалка у тебя что надо. Желаю тебе отличного, бодрого настроения и чтобы простуда тебя обходила стороной. Вот же смелый человек, я бы в воду, наверное, еще не рискнул полезть. Ну и всех, кто рискнет, предостерегаю, что купаться крайне желательно исключительно в разрешенных местах. Салем, Уральск, хочу поздравить подругу Асель с днем рождения. Аселя, желаю тебе море цветов, искренних улыбок и чтобы все твои заветные мечты непременно исполнялись. Пусть в твоей жизни будут только надежные люди, а каждый день приносит повод для радости. Оставайся такой же яркой, позитивной и вечером обязательно посидим в кафе. Твоя подруга Асель. Ну и это еще не все, друзья. Сегодня свой день рождения празднуют еще и некоторые сотрудники нашей огромной компании акционерного общества «Талап». Хочу поздравить с днем рождения фармацевта аптеки номер 22 Есетова Нурслу Гильмановну. Ну что же, конечно же, фармацевт — это человек, с которым мы сталкиваемся, пожалуй, гораздо чаще, чем, например, с врачом. Именно фармацевт может нам посоветовать что-то такое, что позволит нам избавиться от головной боли, насморка или других неприятных симптомов. Поздравляю вас, Нурслу Гильмановна, с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы вас саму все хвори обходили стороной, чтобы улыбка сияла на вашем лице. Люди, которые приходят к вам за консультациями, за покупками, всегда оставались довольными. Пусть каждый день приносит радость и удовлетворение. Также сегодня свой день рождения празднует техник оптик, оптики номер 22, Кадиров Тимур Канкалиевич. Тимур Канкалиевич, и вас я поздравляю с днем рождения, желаю вам, ну, по аналогии, острого зрения, чтобы каждый день приносил вам радость, чтобы сегодня в ваш адрес звучало огромное количество теплых слов, приятные подарочки вручались, ну и, конечно же, ваши близкие не оставляли вас наедине, чтобы был настоящий праздник с конфетти, с громкими словами и, конечно же, теплыми поздравлениями. Ну и еще одна именинница у нас сегодня, и не просто именинница, а еще и юбилярша, помощник руководителя поликлиники Панок Светлана Васильевна. Честно признаюсь, друзья, компания у нас настолько огромная, что некоторых людей, о которых вот мы говорим в эфире, которых мы поздравляем, лично я даже никогда и не видел, но исключением приятным является Светлана Васильевна, с которой по долгу службы мы регулярно пересекаемся. Поздравляю вас с днем рождения, желаю вам оставаться такой же яркой, чтобы идеи внутри вас бурлили, чтобы они непременно воплощались и чтобы каждый день приносил вам огромное количество радости. С днем рождения вас! Вот и все сообщения, которые мне хотелось бы озвучить к этой минуте. Спасибо всем, кто откликнулся и написал свои теплые пожелания на номер нашей студии 8-771-202-1006. Ну а нашу музыкальную программу продолжает DJ Smash и Невеста с песней «Позвони мне, позвони».

Вот такая вот свежая интерпретация довольно старой песни в исполнении DJ Smash и Невеста. «Позвони мне, позвони» называется она. Ну а на мой призыв «Напиши мне, напиши» откликнулась слушательница, которую зовут Галина. Доброе утро, услышала в вашем эфире песню «Я виноват» в исполнении Нурсултана Джумагулова, также известного как Нира. Песня очень понравилась, очень жизненная и душевная. Хотелось бы услышать ее в вашем эфире еще раз, а может быть даже и не раз. Буду очень благодарна. Ну что же, исполняю вашу музыкальную заявку, Галина, специально для вас и всех жителей нашего города. Прямо сейчас Нурсултан Джумагулов, также известный как Ниро, с песней «Я виноват» звучит на волнах нашего города.

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Ну что ж, друзья, вот и третий музыкальный час подходит к своему завершению. 9:50 уже практически на часах нашей студии, и пришло время подвести итоги сегодняшнего утра, а заодно и рассказать вам о тех событиях, которые случились в этот самый день, 18 мая, в далекие-далекие годы. Например, в 1888 году, вот такая красивая дата, в США была создана первая в мире граммофонная пластинка. Тогда их изготавливали на таком замечательном материале, как шеллак. Ну и несмотря на все года, 138 лет уже прошло, а технология грамзаписи продолжает жить и здравствовать. И, как утверждает статистика, в последнее время претерпевает вторую, а то и третью молодость. Аудиофилы и просто любители аналогового звука начинают скупать пластинки отовсюду, доставать свои старые вертушки. Производители также подтягиваются и производят все новые и новые виниловые проигрыватели. Ну и в целом индустрия грамзаписи сейчас переживает пик своего развития и, как утверждают некоторые, даже превышает уровень развития 70-х годов прошлого века. В 1923 году запатентован телефон с дисковым набором номера. Та самая штука, от которой зумеры падают в обморок. Изобрел его и запатентовал французский инженер Антуан Барнай. И вот с тех самых пор стало необязательным звать барышню по телефону для того, чтобы она соединила вас с необходимым абонентом. Просто набирайте номер и дозванивайтесь без лишних посредников. В 1954 году вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также в 2005 году был выпущен первый автомобиль марки «Лад Калина». Всех владельцев этого автомобиля я поздравляю с юбилеем. Ну и, друзья, также некоторые известные люди родились в этот день. Например, в 1131 году родился Омар Хайям, персидский философ, математик, астроном и поэт. Внес огромный вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. Я напомню, друзья, 1131 год, как можно было во всем этом разобраться, я ума не приложу. В Иране Омар Хайям известен созданием самого точного из реально используемых календарей. Вот такой вот великий человек. В 1962 году родилась Сандра, немецкая поп-певица, была ведущей вокалисткой группы «Арабески», а затем начала сольную карьеру, став одной из самых успешных и популярных певиц на европейской эстраде во второй половине 80-х, начале 90-х годов. Также свой день рождения сегодня празднует наш с вами соотечественник. В 1936 году родился Олжас Сулейменов, поэт, тюрколог, киносценарист, постоянный представитель Республики Казахстан при ЮНЕСКО. Несмотря на свой почтенный возраст, а ему сегодня исполнилось ровно 90 лет, Олжас Омарович продолжает жить в городе Алматы и возглавляет Государственный музей Центр сближения культур. Хочется поздравить Олжаса Сулейменова с его юбилеем. Ну и, конечно же, с Международным днем музеев, к чему он имеет непосредственное отношение. Ну и завершает этот список именинников Батырхан Шукенов, который родился в 1962 году, певец, музыкант, наш с вами дорогой соотечественник, саксофонист, композитор, поэт, один из основателей и солист группы А-Студио, заслуженный деятель искусств Казахстана. Несмотря на то, что Батырхан Шукенова с нами уже давно нет, все мы его помним, любим, и его песни продолжают звучать, в том числе и в нашем эфире. Вот и все события на сегодня, о которых мне хотелось бы вам рассказать. Друзья, спасибо, что присылаете свои сообщения. А, кстати, важная вещь, друзья, еще одну музыкальную заявку нужно исполнить, которую прислал наш слушатель Максат. Да, кстати, он похвалился тем, что его кто-то узнал из его друзей и в следующий раз просит побольше приветов передавать, чтобы достучаться до всех и каждого. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Композиция в исполнении Pink под названием Just Like a Pill звучит по просьбе Максата прямо сейчас. Ну, а с вами мы услышимся завтра в это же время на волне 106 FM. Желаю всем отличного начала рабочей недели и нового дня. До завтра, друзья. Всем пока.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
4: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
3: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
4: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: Окей.
8: Радио ОК на

0: Учим казахский язык легко.
1: Мурожай, музей. Без мурожай габарамыз. Мы идем в музей. Без мы. Мурожайга в музей. Барамыз идем. Без мурожайга барамыз. Без мы. Мурожайга в музей. Барамыз идем. Без мурожайга барамыз.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей, радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Салкындау – прохладная. Ауарайы салкындау – погода прохладная. Ауарайы – погода. Салкындау – прохладная. Ауарайы – салкындау. Ауарайы – погода. Салкындау – прохладная. Ауарайы – салкындау.
0: Учим казахский язык

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радиосы. Сенім жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
2: Мы заключили договор с клиниками «Аоталаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. «Аоталаб» – все для вашего здоровья.
5: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОК
0: радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК на часах.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Ну что, все на месте?
4: Да, шеф!
3: Может быть, есть кто на больничном?
4: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
4: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
5: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
8: Yeah!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Иә, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционер қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 506593 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: Окей. Радио ОК на чистоте.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Аоталаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Аоталаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
7: Окей.
8: Радио «Окей» на

0: между прочим.
1: Если аквариум с золотыми рыбками держать в темноте, рыбки побелеют.
0: Между прочим.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях сквозь время.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей.
7: Радио «Окей» на чистоте.

0: Тише.
1: Окей. Поставь дела на паузу.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.
2: Радио ОК. Места нет для

0: Оралда сағат 22.
1: В Уральске 22 часа.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Место не для грусти.
3: 106 FM.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей, окей, окей.
5: Радио «Окей» на часах.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Радио «Окей» – место не для

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.